купила трактором. Мама купила трактором. Мама купила трактора. Трайна Нина Армагедонуна. Мама купила трактора. Мама купила трактора. Мама купила трактора. Трайна Нина Армагедонуна. Мама любила Мурона.